0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Наша программа Big Housing Build задумана ради лучшего будущего. Обновляется старое социальное жилье и строится новое социальное, доступное и арендное жилье для тех, кто в нем нуждается. Жилье современное, энергоэффективное и с безбарьерным доступом. Вот почему мы строим более 16 тысяч единиц нового жилья по всей Виктории. И это число будет расти. Это большая программа для лучшего будущего. Зайдите на сайт Big Housing Build и узнайте, что происходит в вашем районе. Утверждено правительством штата Виктория Мельбурн.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.

Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, в эфире будет звучать русская музыка и любимые русские песни. Оставайтесь с нами.

0: Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, новости.
1: Рекордный с начала конфликта налет на Москву и область. Огонь и взрывы на московском НПЗ в Капотне. Задеты торговые объекты, жилые дома и автомобили. В четырех аэропортах переносились 500 рейсов. Песков, показатели ПВО высокие, несмотря ни на что. Путин получает сводки днем и ночью. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие. По результатам ударов наших вооруженных сил. Конец цитаты. Зеленский прогнозирует ужасную зиму. Если будет гореть Украина, будет гореть и Москва. Конец цитаты. Лавров в ответ обещает массированные групповые удары на регулярной основе. Православный олигарх Малафеев предлагает бить по-настоящему. Почему мы не используем ядерное? Соловьев призвал сажать москвичей, снимавших удары на видео, и готовиться к самопожертвованию, как в Великую Отечественную. Жителям столицы показывают видеоуроки, как вести себя во время воздушной тревоги. В Брянской области атакован автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Один погибший, 8 пострадавших. Минск заявил дипломатический демарш. В Крыму запретили мототранспорт с вечера до утра, чтобы не путаться в звуках. В Воронежской области временно отключат уличное освещение. Предполагается, это затруднит навигацию дроном. В транспортных вузах с сентября вводят единый курс по беспилотным системам. Портал «Волгоград онлайн» рассказывает об учениях среди местных чиновников по отработке навыков массовой мобилизации. В УМВД по Пензенской области опровергли слухи о тестовой бусификации. Проводятся рейдовые мероприятия по установлению лиц, получивших гражданство, но не вставших на воинский учет. Конец цитаты. Ограничения на продажу бензина коснулись более 50 регионов. Во многих рост цен. Центробанк растут проинфляционные риски. В РЖД создали штаб для координации перевозок нефтепродуктов. В Саратовской облдуме уверяют, тема с дефицитом искусственно раздута Ютубом. Тем временем Рейтер Россия начнет импортировать топливо морем из-за нехватки. Глава Роснефти Сечин призывает не раздувать ажиотаж и обещает обеспечить село, промышленность и социалку. Трамп на саммите «Большой семерки» обещает поработать над отношениями между Зеленским и Путиным и подумать над возобновлением поставок Киеву американских ракет. Союзники Украины уже согласовали выделение еще миллиарда долларов на закупки американского оружия. Макрон, Европа и Украина переубедили Трампа. Ушаков, Трамп – сильный политик, однако на саммите его накачивали не полезными, если не вредными идеями. В Кремле ждут, когда Уитков и Кушнер закончат с Ираном и прилетят в Москву. Хексит призвал НАТО усилить свой военный потенциал и занять более жесткую позицию. Рютте подтвердил планы сократить численность американских войск в Европе, пообещав в случае войны сделать максимум для защиты континента. Евросоюз продлил санкции на год, а не на полгода, как обычно. Парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Снова Лавров. Прямое столкновение России и НАТО может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Италия в 2,5 раза нарастила закупки российского палладия. Фидан на личной встрече опять предложил Путину Турцию как переговорную площадку. А Путин поприветствовал американо-иранские договоренности. Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет по Ирану. Израиль тем временем отказался выводить войска из Ливана по соображениям безопасности и снова ударил по югу страны. 15 погибших. Тегеран пригрозил жестко ответить. Трамп отчитывает Нетаньяху,

Запланированные на сегодня переговоры между США и Ираном в Швейцарии отменены. Израильский МИД разрывает отношения с Каллас. Та сравнила Израиль с ЮАР времен апартеида. США ведут переговоры с правительством Кубы о возможных переменах. Венс, если в Гаване примут разумные решения, отношения улучшатся. Тем временем на самой Кубе начались беспрецедентные с 59 года либеральные реформы, предусматривающие приватизацию значительной части экономики, создание частных банков, продажу земли и сокращение соцрасходов. Правительство и оппозиция Венесуэлы договариваются о переходе к демократии. Пентагон и силовики Венесуэлы провели совместную спецоперацию в джунглях и объявили о разгроме наркокартеля. Financial Times. Набиуллина на больничном. У нее ОРВИ. Набиуллина вышла с больничного и поблагодарила всех, кто переживал. Заодно чуть понизила ставку. Общий объем железнодорожных перевозок в первом квартале сократился еще на 3%, примерно до 300 миллионов тонн. За тот же период количество инвестпроектов в цветной металлургии упало на 77%. Минфин не поддержал льготы для производителей беспилотников, электроники и роботов затратно. Аэромакс продлил ресурс для 40 российских самолетов Airbus. Таксопарки просят Минпромторг пересмотреть квоты на использование нелокализованных моделей такси, распространив их на юрлиц и ИП. Продуктовые сети открыли минимальное за 15 лет число новых магазинов. Реальные доходы предпринимателей за первые 4 месяца снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Wildberries увеличили срок расчета. Счета с продавцами за год доля сталкивающихся с задержками выросла с 30 до 76%. Marketplace тем временем вложит 300 миллионов долларов в логистический хаб в Узбекистане. Дефицит федерального бюджета – рекордные 7 триллионов. Журнал Shoppers. 80% граждан экономят на продуктах. 83% назвали продукты самой подорожавшей категории в этом году. Далее в списке ЖКХ и бытовая техника. Коммуналка в Москве вырастет сразу на 7,5% с 1 июля. ФАС отрицает. С 1 октября простая ежегодная индексация. В новых учебниках по обществознанию появился раздел о финансовой грамотности. В Госдуме предлагают разрешить гражданам самостоятельно чинить дороги и тротуары. Минстрой обсуждает новый сбор для девелоперов на развитие инфраструктуры. Почти 60% жилья с начала года введено со срывом сроков. С 1 июля семейную ипотеку планируют привязать к числу детей. 12% при рождении первого, 6% второго и 4% третьего. Замглавы Минстроя Стасишин. Это должно стимулировать рождаемость. Лидер ультраправого движения 40-40 Кормухин предложил участникам Гиппократовского медицинского форума более эффективный способ – вернуться к Богу и распустить города. Греф. В связи с развитием искусственного интеллекта мир находится на пороге агентной экономики. Тем временем журнал «Экономист». США безраздельно контролируют глобальный рынок ИИ и могут диктовать условия всему миру. Центробанки Армении допустили снижение ВВП на 2% из-за ограничения экспорта в Россию. Евросоюз в срочном порядке готовит для республики торговые льготы. Глава Россельхознадзора отвергает связь ограничений на армянские товары с политикой, дело исключительно в качестве. Пророссийский олигарх Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении. Пока же в стране начались натовские учения с участием США, Франции и Греции. Больше 20 российских моряков месяц голодают на танкере «Юнити» у берегов Индии. Судно арестовали из-за долга за бункировку. Забастовка маршрутчиков в киргизском Караколе. Водители недовольны качеством дорог. Работники чешского телевидения и радио бастуют из-за недофинансирования. BBC сокращает еще 550 сотрудников. Volkswagen 50 тысяч работников к 30 году. Химический концерн «Ивоник» уволит больше 3000 человек. В США норвежская «Норск Хайдро» закроет 2 алюминиевых завода. Прекратило существование телерадиостудия «Роскосмоса». Последние сотрудники уволены под предлогом масштабной оптимизации космической отрасли. По делу об убийстве задержан один из самых авторитетных питерских олигарх Трабер, более известный как «Антиквар». Из СИЗО выпущен православный олигарх и фермер Бойко Великий. Министр образования и науки Фальков. Рынок труда больше не нуждается в тотальном высшем образовании. Оно может быть нужно для саморазвития, но не для экономики. В Госдуме предлагают выдавать школьникам ваучеры на 3000 для покупки бумажных книг из учебной программы. Больше 1000 иностранцев получили в Россию визу традиционных ценностей. Государственный холдинг ВК потратит 200 миллионов на закупку 1000 топовых макбуков от Apple для разработки на них госмессенджера Max и ВК.

Немного истории. Свержение Петра III, которое произошло в 1762 году в России. Один из дворцовых переворотов в истории России XVIII века, в результате которого был свергнут император Петр III, и на престол взошла его жена Екатерина II. Произошло это по новому календарю 9 июля в 1762 году. Наиболее активное участие в подготовке заговора приняли трое братьев Орловых и гвардейские офицеры. В последний момент их поддержал и граф Разумовский. Екатерина II пришла к власти, как уже было сказано, 9 июля 1762 года. В результате бескровного дворцового переворота, свергнув своего непопулярного мужа императора Петра III. Главные детали этого события, причины переворота. Петр III проводил непопулярную внутреннюю политику и заключил невыгодный для России мир с Пруссией, что вызвало недовольство элиты, церкви и гвардии. Ход событий таков. Оставив мужа в Ураньянбауме, Екатерина тайно прибыла в Санкт-Петербург, где гвардейские полки, в частности Измайловский и Преображенский, присягнули ей на верность. Отречение и арест. Узнав о поддержке гвардии, Петр III подписал отречение от престола и вскоре был взят под стражу, а затем погиб при невыясненных, естественно, обстоятельствах. Ключевым идеологом и организатором заговора выступил брат ее фаворита, граф Григорий Орлов, заручившийся поддержкой влиятельных сановников. Екатерина стала правительницей Российской империи более чем на 30 лет, с 1762 по 1796 год. И приятная новость – это президент России Путин наградил актрису Марину Ниёлову. Народная артистка Марина Ниёлова получила орден Героя труда Российской Федерации. На церемонии вручения госнаград в Кремле она выразила благодарность своим учителям, коллегам, театру «Современник» и отметила, что это звание стало для нее в принципе неожиданностью. «Я всегда знала, что рояль не играет сам, поэтому сегодня у меня прекрасная возможность поблагодарить тех людей, которые так или иначе привели меня в эту профессию, помогали мне, учили меня. Прежде всего, конечно, это мои прекрасные педагоги», — сказала она. «Василий Васильевич Меркурьев, Ирина Мейерхольд. Это театр «Современник», который стал моим университетом, потому что там было у кого поучиться, и это была самая лучшая группа в Москве и в свое время в Советском Союзе. Режиссеры, которые дарили мне свой талант, свои знания, умения, профессию, и, конечно, партнеры, без которых невозможно вообще выйти на сцену и получить удовольствие. Но оказывается, что еще за удовольствие, которое ты испытываешь, выходя на сцену, за ту радость и счастье ты еще можешь получить столь высокую награду, сказала Марина Ниёлова. Спасибо огромное, это неожиданно. Уверена, что есть множество людей, которые более достойны этого. Орден народной артистки вручил президент России Владимир Путин. Торжественная церемония произошла в День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 2026 году.

Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, славянские традиции. В мае и июне в славянской традиции отмечается День памяти святых, равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также завершается славянская неделя встречи тепла и начала лета. Главное событие и смысл этого дня – День славянской письменности и культуры. В этот день почитают создателей кириллицы, просветителей Кирилла и Мефодия. Праздник символизирует культурное единство славян и важность сохранения родного языка. В славянском календаре этот период считается временем окончательной встречи весны и лета. Раньше эти дни открывали сезон полевых работ. Также празднуют День памяти Кирилла и Мефодия. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Салуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев – Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки на основе греческой, создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян эти святые стали символами славянского письма и культуры. Поэтому эта дата важна не только как церковно-государственное торжество, но и как напоминание о значении письменного слова, поскольку объединяет историю, духовность и национальное самосознание. За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы папа Иоанн Павел II – в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. День памяти этих святых, который церковь отмечает 24 мая, как День славянской письменности и культуры, начали праздновать в Болгарии еще в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны. Россию, Белоруссию, Молдову, Украину. В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия. Также традиционно в честь праздника проводится международная научная конференция «Славянский мир. Общность и многообразие» и проходит церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учрежденное решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Ею награждаются государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства за сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия. И еще один прекрасный праздник –
25 июня, следующий день. Славяне всего мира отмечают День дружбы и единения. Славяне представляют собой крупнейшую языковую и культурную общность народов мира. Общая численность славян в мире составляет от 300 до 350 миллионов человек. Выделяют западных, южных и восточных славян. Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии, Черногории. Проживают также в других странах, как Греция, Германия, Австрия, Италия, в странах Америки и, конечно же, в Австралии. Религии – христиане, православные, католики и мусульмане. Большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности из поколения в поколение передаются самобытные традиции, многовековая культура славянских народов, обычаи, обряды, укрепляется гражданский мир и согласие.

Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, великие сказочники. Кто они на самом деле? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что собой представляют люди, создавшие самые известные сказки? Не те сказки, которые стоят в шкафах и пылятся, а те, на каких вырастают поколения детей и подростков, столетие за столетием. Вряд ли найдется кто-то, кто не знаком с именами Шарля Перро, братьев Гримм, Корнеем Чуковского, Самуилом Маршака, Джона Толкина. Часто сказочники являются в образе доброго старика с длинной седой бородой, сидящего за столом в старенькой хижине. Кем же на самом деле были эти писатели? Из-под золотого пера которых вышли бессмертные произведения. Всех их не перечислить. Оказывается, большинство великих сказочников объединяют как минимум две черты. Во-первых, все они были изначально учеными, литературоведами, критиками, лингвистами и даже математиками. И до того, как обратились к жанру сказки, внесли значительный вклад в науку или литературу. Во-вторых, свои детские произведения писатели создавали не ради славы и гонораров, а для собственных детей или близких знакомых, которые часто становились прототипами их героев. Бесспорно, именно благодаря душевной теплоте и любви к маленьким читателям, искренности, наполняющим эти произведения, сказки обрели бессмертие и остаются актуальными во все времена, не теряя своего очарования даже в переводах на другие языки. Начнем. Корней Иванович Чуковский был журналистом, литературным критиком, переводчиком, поэтом и литературоведом. Ему принадлежит ведущая роль в развитии русской критической мысли и переводы с английского языка. Произведения для детей поэт начал писать, будучи уже известным и состоявшимся литературным критиком, а это, безусловно, способствовало формированию его уникального авторского стиля и языка. И главное, любовь Чуковского к языку, словесности и литературному творчеству унаследовали его дети и даже внуки, внучка. Следующий писатель – Самуил Яковлевич Маршак. Также известен широкому кругу читателей благодаря своим сказкам и стихотворениям. Для детей сказка о глупом мышонке, кошкин дом, багаж, усатый-полосатый, вот какой рассеянный, рассказ о неизвестном герое, хотя на самом деле это только один срез его уникального и многогранного писательского таланта. Считавшийся в детстве вундеркиндом, он не просто проявил себя как поэт, литературный критик, переводчик и драматург, но и достиг высочайшего признания у современников. Речь идет о 8 государственных наградах и премиях, которыми Маршак был удостоен при жизни, и у будущих ценителей поэзии и перевода. Его переводы с более чем 6 языков и сегодня считаются эталонными. А произведения Уильяма Шекспира, Роберта Бернса и Уильяма Блейка в его переложении уже стали просто классическими. На протяжении всей жизни Маршак был активным общественным деятелем, неиссякаемым творцом, сделавшим немало для развития детского творчества и воспитавшим ряд выдающихся поэтов. Следующий наш герой – Льюис Кэрролл, создатель «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье», был неординарной личностью.
одаренным математиком, автором научных публикаций, диаконом, философом и писателем, поэтом. Язык изложения его Алисы больше напоминают математические уравнения длиной в две книги, требующих от читателя огромных знаний и сообразительности. Кэрол написал сказку, представляющую собой благодаря принцу двойного кодирования в равной степени интересное и увлекательное чтение для детей и для взрослых. Далее Шарль Перро, сочинитель цикла сказки «Матушки Гусыни», так же, как и братья Гримм, публиковал обработки народных сказок, что было очень популярно, которые были совершенно преображены благодаря его таланту и художественному вкусу. Он был еще поэтом, главным идеологом и сторонником теории прогресса и искусства, науки и ремесел, создавшим объемные программные произведения. Стоит подчеркнуть, что произведения названных писателей, сказочников и тех, кто остался за пределами данной статьи, их очень много, всех невозможно просто впустить в нашу программу. И не просто разошлись миллионными тиражами их работы и переведены на десятки языков. Они имеют внушительный список театральных постановок и экранизаций. Они стали любимыми сказками для множества детей и подростков, и даже для взрослых во всем мире и продолжают увлекать подрастающее поколение в загадочный, невероятный и непредсказуемый мир сказки и фантазии. Кроме любви к детям и многосторонних талантов, коими одарены великие сказочники, их объединяет еще одна черта — человечность, позволившая им, вопреки всем личным, социальным и историческим испытаниям и трагедиям, оставаться не только неповторимыми творцами, но и настоящими любящими людьми.

Вот какую историю рассказал мне попутчик в поезде. Далее с его слов. Есть у меня семья старых друзей, строгие веганы. В далеком студенческом прошлом, когда мы, кстати, и подружились, это были нормальные ребята, уплетающие за обе щеки все подряд. Студенчество закончилось, сложилась ячейка общества, по-простому семья. Что там у них в мозгах произошло, но в один момент друзья превратились в конченых травоедов, ненавидящих всех трупоедов. Они никому ничего не говорили, не убеждали, но умудрялись доставать по-другому. Вегантроповы на каждое совместное мероприятие приносили свою еду и демонстративно не притрагивались к приготовленному другими. Даже овощи, зелень и фрукты приносили свои. Не так давно я организовал шашлычки у себя на даче. Так они пришли со своими кабачками, тофой, грибами и другими веганскими продуктами. И, блин, даже свои шампуры приперли, чтобы не касалось их еды и что-то оскверненное трупами животных. И вот один раз напросился я к ним на тусовку их травоядную. Решил пошутить. Уплетая их тушеные, жареные, печеные овощи, я сказал, что все очень вкусно, но лучше так. Достал из кармана пачку бекона, оторвал упаковку зубами и завернул кусочек, уже не помню чего, в пару пластов бекона. И съел. Ненависти в их глазах хватило бы на испепеление средних размеров города. Потом полгода со мной не общались. Хотя я сделал так же, как и они. Просто принес свою еду на чужую тусовку. Yes! Не так давно гуляли на золотой свадьбе. Молодому 72, молодой 70. На юбилей слетелись из Питера, Волгограда, Нью-Йорка, Минска и Владивостока все семеро детей, младшему из которых 37 лет. Перед застольем беседую с молодым о жизни. Жалуются на здоровье. Сердце шалит, жена волнуется, по ночам подходит, слушает, дышу, не дышу. А затем в глазах появляются чертята, и он выдает. А фиг ли б ей не волноваться? Помру, кому она нафиг нужна с семью детьми? У нас в отделении хирургии лежал с аппендицитом батюшка. Лет 5 назад. Байки любил травить, страсть. Да так степенно, оглаживая бороду, окая. Ну, натуральный такой батюшка. Вот одна из них. Когда черная икра в Советском Союзе была еще разрешена, а цена за нее поднималась до заоблачных высот, в один монастырь привезли 7 килограммов черной осетровой икры. Безвозмездно, так сказать, в качестве благотворительной гуманитарной помощи. За 2 недели до окончания Великого Поста собрались батюшки, думают, икра-то за эти 2 недели испортится, а когда еще попробовать удастся? И тут старший священнослужитель, после долгого умолчания, начавшего переходить в тихую панику, приосанился, размашисто перекрестил бадью с деликатесным продуктом и изрек: «Нарекаю тебя молиной». Историю эту подслушал случайно, на трамвайной остановке. Одна женщина рассказывала другой. У моей бабули, когда приходили в лес за грибами, была такая традиция – здороваться с лесом или совичком. И вот я, выйдя из машины, расставив родственников вдоль границы с лесом, решила порадовать малышню, свою 4-летнюю дочь и племянницу с племянником. Низко поклонившись лесу, я начала театрально говорить что-то вроде такого. «Здравствуй, лес, батюшка! Здравствуй, леший и лесовички! Не пустишь ли ты нас в свои владения за грибочками да ягодками? Порадуешь ли ты нас своими дарами и природою?» В этот момент из леса выходит страшного вида мужик с корзинкой и бородой по пояс и говорит: «Да чё не порадовать, заходите, только чур в лесу не мусорить». Муж мой, увидев мое лицо, просто всхлипывал от хохота. Рассказал знакомый. Начало 90-х. Мои родители, мама и папа, пытаются прокормить нашу большую семью. Утро. Громадный котяра-душман, который жил у нас, что-то деловито тащит по кухне. Мама его тормозит, замечает, что он тащит в зубах 5 сосисок. Одну отдает ему, остальные варит для семьи. Чуть позже кот принес вяленую рыбу. Откуда, никому не известно. После тщательного осмотра и признания ее съедобной, добыча также отправляется на семейный стол. А потом душман начал регулярно таскать мандарины. Причем по 2-3 штуки в день. Сам не ел, конечно, просто играл. Цитрусовые также отбирались, мылись и отдавались детям. И только позднее выяснилось, что он по карнизу ходил к соседям и грабил их. А мандарины стояли у них на балконе в ящике. Так этот полосатый мародер 2 кг успел спереть оттуда, прежде чем соседи заподозрили неладное.
Одной девушке цыганка нагадала, что она выйдет замуж за водолаза. В небольшом поселке, где девушка жила, водолазов отродясь не было. А время девушка в плане замужества уже довольно сильно поджимала. И раз их нет здесь, решила она рвануть туда, где они есть. Собрала вещи и махнула на вокзал пешком. А до него 10 километров. На дворе зима, сугробы. Соседи пытались отговорить, но куда там, бесполезно. И махнули на это рукой. Но жил в поселке один парень. Его предок, а звали предка Адриан Туфатори, осел здесь 100 лет назад. И этот парень решил, что нельзя вот так одну ее отпускать. Мало ли что может случиться. И пошел ее проводить. По дороге разболтались, и выяснилось, что оба друг к другу испытывают симпатию. Завязались романтические отношения. Никуда девушка, естественно, не поехала, а через полгода они сыграли свадьбу. Счастливая невеста уже было перестала верить во всякие эти цыганские гадания, как выяснилось, что фамилия мужа переводится с итальянского как «водолаз». Были в гостях у знакомых. Он огромный мужик, весом 120 килограмм. Вместе с женой они ездили в Бразилию. Как-то сейчас модно, снимали все, что видят, по очереди перед камерой рассказывали о впечатлениях. Понравилось их видео, где он, возвышаясь над прохожими, идет по улице. Жена снимает его с балкона гостиницы. Маленький черный мальчуган подбегает к нему и пытается сорвать с плеча сумку. Он идет и, похоже, не замечает. Жена за кадром кричит: «Вася, смотри же, осторожно!» Мальчишка снова делает попытку. Сумка даже не пошевелилась. Вася, заметив пацаненка, гладит его по голове и идет дальше. Голос жены за кадром: «Опять напился, уже ничего не понимаешь», рассказала знакомая. Чудесный промозглый вечер в Питере. Я греюсь в кафе Глинтвейном вкуснейшим мятным чизкейком, попутно флиртуя с молодым человеком за столиком в углу зала. Я хороша и уже немного пьяна. Он мил. Откусываю кусочек и делаю хороший глоток вина. Но тут же понимаю, что хочу чихнуть, а шансов перетерпеть нет. В общем, весь стол и часть моего лица были в этой красно-зеленоватой смеси вина и торта, выплеснувшейся через нос. Никогда не видела, чтобы столько людей смеялись над кем-то в унисон. Официант, обслуживающий мой столик, бедный, кажется, ревел от смеха. Это была самая быстрая оплата счета и самый неловкий флирт в моей жизни. Думаю, тот парнишка запомнит меня надолго. Еще один рассказ знакомый. Провела с 7-летней дочкой долгий и умный разговор на тему, какие у нас есть родственники, профессии и национальности, почему разошлись с папой и как у нас при этом все хорошо. Дочь вроде прониклась оптимизмом, отвела ее на свою работу, давно обещала. Вокруг собрались сослуживцы. Наперебой задают вопросы в стиле: «Машенька, как у тебя дела? Что нового?» Маша улыбается и выдает: «Все замечательно, потому что папы у меня нет, а дедушка еврей». Когда мне было лет 17, мы поехали с семьей в отпуск на пароме. В пакет услуг был включен бесплатный массаж. В самом начале массажистка выдала мне какую-то белую тряпочку, на ломаном английском попросила надеть. Ну что ж, одноразовые трусы для массажа прекрасно сели мне на голову. Массажисты катались по полу от моей чудесной шапочки, а мне хотелось утопиться в ближайшем фьорде. Сегодня мой кот в кабинете ветеринара напал на мопса. Тот от страха обделался прямо на руках у ветврача. Было стыдно. Пока хозяева мопса не сказали мне, что привели собаку, потому что она третий день не могла сходить по-большому. Сходила, наконец. Когда мне было года 4, мы с родителями поехали отдыхать на Черное море и решили сходить на экскурсию на 33 водопада. И вот стоим мы на небольшом мостике, а мимо нас по узкой тропинке идет процессия якутов. Точно якутов, потому что у них были футболки с какой-то якутской компанией. Я стою на перилах в мостках, вытягиваю руку, тыкая в процессию пальцем, и громко кричу: «Мам, смотри, сколько Джеки Чанов!» Однажды ехал утром на работу на машине, и вдруг прихватило живот так сильно, что не доехать. Дойти тоже некуда, пробка. Но у меня была с собой сумка, такая, через плечо. После того дня той сумки у меня уже не было. У меня кот породы мейн-кун. На улицу вывожу его погулять на поводке. Так вот, еду я сегодня в лифте с котом на прогулку. Кот сидит на руках, поднимает голову, пару секунд смотрит на потолок и резко опускает. Я не поняла, что это было. Поднимаю голову, а на потолке написано: «Посмотри вниз».
Я вдупляю, что только что произошло, смотрю на кота, кот смотрит на меня. Кажется, мы недооцениваем наших братьев меньших. Все истории в данной рубрике происходили с реальными людьми, которых я знаю лично или заочно, а некоторых не знаю совсем, но их знают те, которых я знаю лично или заочно. Присылайте свои истории, и они тоже появятся в данной рубрике. Если вам понравилось, не пожалейте лайка, ну и, конечно, пишите в комментариях, что вы об этом всем думаете.

0: А сейчас прослушайте и запишите наши объявления.
1: «Русский дом» приглашает всех на фольклорный фестиваль Ивана Купала. Это будет праздник для детей и взрослых. В программе «Плетение венков», гадание, составление карт желаний, традиционная славянская роспись, выставка русских костюмов и традиционных промыслов, знакомство с сакральными символами в славянских орнаментах и одежде, шоу девушек клуба «Экостиль», народные песни и танцы от театра «Забава», в том числе цыганские танцы, общая круговая кадриль, хороводы, традиционные игры и забавы. Организатор фестиваля – театр «Кокошник». Итак, ждем всех, взрослых и детей, 27 июня в 2 часа дня в «Русский дом» на фольклорный фестиваль Ивана Купала. А вот 4 июля состоится концерт в «Русском доме». Концерт называется «Песня остается с человеком». В исполнении популярного в Мельбурне трио Надежды Черкасовой сопрано, Юрия Мугермана «Балалайка» и Изабеллы Мугерман прозвучат всеми любимые песни и инструментальные обработки замечательных русских композиторов. Это золотой фонд русской песенной классики. В антракте всех ждет легкое угощение, бокал вина, пирожки. Билеты лучше забуковать заранее на trybooking.com или можно их купить у входа. Ждем вас, друзья!

На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц FM. Хочется пожелать всем людям на Земле мира и спокойствия. И пусть в сердце каждого человека всегда будет любовь, взаимопонимание, доверие и надежда. Пусть будет мир во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего лучшего. До следующих встреч в эфире. С вами была Ольга Вагнер.